0: Я упокой, с которого не вольно тебе ищи. Старый черный.
1: Сопрашиваем, муша играть, гости чекают.